Трек. Ну, а теперь прозвучит трек «Просьба земли» диджея Ферл.

Как-то звучал. Далее прозвучит трек от меня для сейчас всех. Это будет «Пока родители встречают у порога».

Классный трек прозвучал. Далее прозвучит Дмитрий Гревцев и диджей Анастасия, тот, кого люблю.